0: of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Beautiful.
3: Спасибо за
1: ass.

0: Да. Я тоже, ну ладно, прости. Zark, what? Спасибо тебе за сладкую ночь. Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: дверь,
0: которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: Матик.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: попрощаться
0: вчера.
2: Without further interruption, let's

0: Daddy.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.

0: Семен.
1: Хочется когда-то день.
2: Макак.
3: Сам день.
2: Don't do anal.
3: Suck dick.
4: Anal.
5: Fisting
6: fucking deep.
5: Anal.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сегодня праздник
3: у тебя.
2: Сегодня будут
4: fisting
5: and anal.
2: Девушек
6: bad cock.
2: С утра горят
7: and balls.
2: Пришли стоят
8: so horny.
9: The semen
2: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
10: 300 bucks. Full master.
2: Важности полной.

0: And dungeon.
1: So horny.
2: The semen.
3: В руках теребят, потому что на 10 по статистике.
0: $300.
3: Сегодня
0: for master.
3: Почему-то они статистики назло опять придут.
1: So horny.
3: Придут.
1: So horny.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что-ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
3: The semen.
0: Много.
4: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
4: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
1: Cock. Stick.
0: И весь его.
1: Bad cock.
0: Fucking
1: coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Fucking slaves.
2: Минский городский совет. Минский городский выканавчик. Сердечно веншует вас со святым великим.
3: Fucking coming.
2: Жадает вам.
3: Fisting is 300 bucks.
2: И святочного.
4: Fuck you!
5: Spanking.
6: Как он был от нас далек, как
3: my ass. Too bad, cock. Finger.
6: Обгорелые
3: wee-wee
6: этот секс.

0: тут и как не мэтр. Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из бой других, кто
1: секс,
0: кто сладкий, кто на что
1: свалов.
0: Готов, кто на ветер кидает
1: склад.
0: Я наблюдаю, попиваю
1: кам.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний кусок. Кто спасается
1: бандич.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: гей-вебсайт
0: в гражданочке,
1: фингерстрик
0: за забор. Кому от
1: спанкинг
0: сносит крышу.
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать
1: эй-но
0: no. Сняли
1: спанкинг.

0: понял.
1: Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
2: семью.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть, мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
0: Как? Дек.

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting
0: мне
1: anal,
0: там
1: do anal master
2: gay party.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: Boy,
1: тоску посетил.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in my ass.

0: Com. The semen. The
1: shit. Oh, the fish, dear.
0: Deep, dark, anal. Fantasy.
1: Bondage.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.

радио. Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Вязко. The semen. Окутал. В эти времена они перестали любить. Да благословит их.
1: Van.
0: И прольет на них.
1: Come.
0: Да спустится к ним.
1: For master.
0: И имя ей будет.
2: Billy Harrington.
3: Да, выгляжу как...
2: Billy.
3: Битан.
1: Finger.
3: Я двинутая.

0: Suck dick.
1: Я не фу, 5 лет и у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сам не фу, но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня не...
2: 300 bucks.

0: кто придумал этот
1: так,
0: каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: thing...
0: нужно
2: Semen.
0: В кайфе
2: ass.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
2: The semen
0: цветет
1: okay.
0: Салют в сторону
2: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну нем-то
1: boy next door.
0: Тому же
1: Flash.
0: На работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: bad cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как был.

0: for matter.
1: The semen
2: залито в груди. Не
0: можешь не swallow stick.
2: Сука, хочется
1: dick.
2: Дарил мне столько добра. Валил столько бабла. Думал,

0: сильнее. Ничего потерпеть. Finger. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый...
1: Big Mad Cock.

0: а тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей
3: играй.

0: открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Suction.
1: Заплатил.
2: Мастер.
1: Кириллджи. Уприкрепил пластилин.
3: Я понула 30.
1: Тысячи мелких частей.
2: Performance artist.
1: И мы нашли
2: немного
1: костей. Ящик
2: Данген.
1: Спустили пустым.
2: Come.
1: Он по доске. За достойным.
2: Систем.
1: Ass. Молодым. Не увидит он теперь беленький.
0: Процесс.
1: Какой смерт волопас? Закрыт вопрос, но позже где-то в районе Апеннин. Похоже.
4: Скин.

0: Я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks.
1: Swallow. Soft anal.
3: Wee-wee. Spanking. Ничего мне не

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых bad cocks будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Dave Martin. Dark Hall.
2: Суровый бой ведет.
7: Hot bondage. Gay.
2: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.
2: Русский.
0: Stick finger.

0: отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting ass.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Битва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.
1: Boy next door, stick your finger in my anal.
2: We did not turn back.
1: Boy next door, celebrate and suck some dick.
2: Yeah,
1: make me just dance a fuck.

0: ass.
1: Просто доверься.
0: Master.
2: Я пред тобой.
0: Coming.
2: И для тебя.
0: Suck some dick. 300.
2: Пустяк. Что-то с
0: my ass.

0: Детка, ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Блюбки начали в апреле, чтоб выпал семен. Это время, чтоб выпал через кухни бетонных полей. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто, не чувствуется. Моргнутое небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только то.

0: запах джинсов с ума много народ.
1: Do anal. Do anal.
0: Бой, купаешь ты старинный
2: танц.
0: Тебя знает даже
2: Big Dark
0: Hall. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же
1: Mr. Aquas.

0: Thank you.
1: Воскресенье. День.
2: Stick finger.
1: У тебя.
2: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
2: place.
4: Oh yeah.
1: В руках твои
5: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули
1: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
1: door.
0: Как
1: ain't no horny.
0: Boy,

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Сегодня
3: horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
3: long latex glove. My glove
2: amazing. И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
3: Dungeon.
2: Сворочу никогда. Не теряй, не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
2: Все на свете
3: fisting.
2: Если
3: fucking coming, boy.
2: Наперекос. Не впадай
3: в dark fantasy.
2: И не spanking. В самом
3: horny.
2: Случае
3: dick.
2: Держи трубой. И тогда
3: do anal sex.
2: Все само собой. Никогда не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат!
0: Слышь! Строй лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen. Anal.
0: Открывать. Длинный хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play pets club. Lube it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.

0: extraño.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скромняга
4: бой
3: отдыхала
4: секс
3: с Геральтом из
4: Лэнфос.
3: Он фистинг эту
4: ass.
3: Сразился белый
4: ком. Swallow
3: semen чёрта и эльфа
4: фистинг
5: anal.
4: Fuck an ass.
3: Когорты
4: Лэнфос
3: сзади подползли. Хотя это стыд и срам.
4: Stick an ass.
3: Мне людню.
1: Fat cock.
3: По зубам целился тот.
4: Лэй.
3: Мне рогом прямо в
4: ass.
3: И тут
4: Master
3: крикнул: вот твой
4: coming
3: час.
6: Не так все было. Где же твою хваленую?
4: 300 bucks. Bucks.
7: Историю не пишут.
3: Ведьмаку заплатите
4: 300 bucks. 300 bucks.
3: Ведьмаку заплатите.
4: Stick finger in.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это мой

0: Long Shot.
1: Но эти биты делают только сильнее. И я слушаю, как
2: Sankey
1: со мной.
0: My love.
1: Я
3: got you.
1: Секс. До конца. Это мой бой.

0: того, что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло...
0: Бен.
1: И научился жить один.
0: И у... Master.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: Скажи теперь, скажи мне.
1: Ой.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
0: Какой-то
3: horny gay.
0: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming. Loop.
0: Sex.
3: Gay next door.

0: что ты прийти.
1: The semen
0: залито в груди. Не можешь ни
2: swallow,
0: ни
2: stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется
2: dick, yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла. Ты думал,

0: сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

если быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик.
1: Подстриги
0: под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
0: да как?
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

У тебя все окей, все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.

0: 8 different penetration sounds.
1: Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить мою
0: anal fisting.

0: Master or Dungeon.
1: Вырастая и несет его по бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречным.
2: Fucking slur.

0: Junior.
1: И поверить помоги, что моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
2: семен.
1: Это
2: anal.
1: Без...
2: My dick.
1: Ах, я рад все на свете.
2: Do anal.

0: стану их все равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня включит
2: Blew my ass.
0: Сразу пробудил эти
2: Finger.

0: buckle up, our pants.
1: Выключи. My car.
2: Куда теперь идти мне?
1: Suck some dick.
2: Парень.
1: Oh,

0: и пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Фингер
0: твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: круг,
0: жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Band. Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: Bad cock.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Бедный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад.
2: Потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: А потому что
1: сок
4: пират.
1: Потому что
5: сок пират. Потому что
1: сок
5: пират.
6: Потому что
1: сок
6: пират.

0: останусь.
1: Dungeon Master.
0: Далеке, я для тебя останусь.
1: Dungeon Master. Dungeon Master.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
0: Fisting. $300.
4: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
4: А может...
0: It's so...

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

0: big bad cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
3: Anal.
2: The semen
3: cock.
0: Big bad cock.
4: Малые красавицы. И
0: вальсы.
4: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Как
3: поительный в России.
0: Big bad cock.
3: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
4: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
4: И только
2: bondage
4: в голубых глазах.
0: Как
4: упоительный в России.
0: Big bad cock.
4: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fantasies.
4: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
2: The semen.
4: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
4: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Billy Harrington.
1: Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock.
3: Чистю фет пейнул свой и погнутною
4: семена в платье.

0: coming.
1: Скоро будет
0: свет,
1: если б не его
0: дует.
1: Приносить ему
0: семена,
1: посылал его.

0: Чил.
1: Валил
2: семен
1: в небесах.
3: Man.
1: Страницы.
3: Вебсайт.
1: Казалось.
3: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
2: Suck some dick.
3: This half.
1: Превращалось в нелепый.
3: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
3: Suction.
1: Сыпались.
2: Семен.
1: Бездарного.
3: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
1: Тогда приходил.
3: Dark home.
2: Bar.
1: И он начинал.
2: And.
1: Фокать. И через час становилось.
3: Better.
1: Спадали пол. Смягчались.
2: Leather.
1: Он больше
2: the slave.
1: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
1: Он шел на.
2: Party.
3: И fuck it. Coming.
2: This boy next door.
1: Мир рождался сначала.
3: Dark home.
1: Bar.
3: Bar.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда
1: Fork.
0: И в дни, когда
1: Sack.
0: И так у
1: Дарком
0: обитал
1: Smart Finger.
0: И спасал их всех,
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собою.

0: interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Rain. Согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Darko? Сидел в Whoa. Постели, и его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил,
0: okay.
1: Ну что ж ты,
0: Mark.
1: Ну что же ты,
0: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

0: fisting.
1: Anal. Fucking D. Fucking D. Fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Fisting.
1: Anal.
3: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Shit.
1: Маленький.
2: Я взяла его в кредит.
3: Семена.
1: На ремне висит.
2: Маленький мой.
4: Lift your ass.
3: Amazing.
5: Sexting.
1: Буду.
5: Mm-hmm.
6: Banking.
1: Буду.
7: Yeah.
1: Ну, а...
8: Master.
1: Пошли

0: Ишь передо мной, мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.

0: legs
1: and ass.
0: Fingers,
1: dick.
2: Yeah, my dog.
0: Industry,
1: sacral master,
0: dick.
1: Gay boss,
2: Ucrado.
3: Semen,
2: Gretchen,
1: Cox,
2: Casanova.
1: Swallow cum.
2: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
2: Среди
1: horny ass.
2: Это я.
0: Suck some dick.
1: За $300.
2: Казанова.
0: Oh shit, I'm sorry.
2: Снова заводит.
1: Bad cock. Master
0: in mouth.
1: Boy next door.
2: Ow! Я одинокий.
1: Rody Luke.
2: Ви Казанова.
1: Coming in dungeon.
0: Suction.
1: Bad cock.
0: Real man.

0: Dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Play.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
0: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Casanova.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Back

0: Продакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: They know boy. Next door.
1: Coming.
0: They know boy.
1: Fisting
0: anal
2: suction
0: за Дона. Рядом, рядом. Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting
0: anal
2: suction
0: за Дона. Рядом, рядом. Boy next door.

0: Ну что ж ты
1: так
0: прирос?
2: Ты,
0: конечно, не ахти, но поскорее
2: suck some dick.
0: И пусть
2: как
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal
3: suction
0: за Дона. Рядом, рядом
2: boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Suck.
3: Нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: Semen.
1: Carrington.
2: Fat cock.
3: Пронесет, а потом по ней пройдет.
4: Hot low.
3: Снова чистый.
2: My cum. Dick.
5: Dark onion.
2: Finger stick.
3: Снова чистый.
2: Dick.
5: Dark onion.
2: Finger stick.

0: На пижамной вечеринке послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting.
0: Выпивать.

0: sticking my ass fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party up.
1: Но в суматохе
0: sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: январская
0: Sunction. Coming.
1: Упруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят. Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh, shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.

0: сердце.
1: Сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно.
3: Fuck you.
1: Но в суматохе.
3: Секс.
1: Нелегко, нелегко.
3: Lube it up.
2: My

0: Dungeon Master.
1: Мысли с пробитой
2: Процесс.
1: Я молодого
0: Dungeon Master.

0: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит!
2: Поезд!
1: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
3: Скоро вылупятся детки.
1: Показались из ночи тиранатчики.
3: Дай не шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатор.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, отыщем твой...

0: хочу, anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Хью, парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел okay. из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя,
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: What? Ты че такая дерзкая? Oh.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gotham.
0: Хорошо, что ты не
1: Sistine.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Bad pain.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: касают чужих.
1: Finger fisting my ass.
0: Тот ты один.
1: Performance artist. Stick finger in ass.
0: Сам себе чужие.
1: Finger my ass.
0: Ласкают чужих.
1: Finger fisting my ass.
0: Тот ты один.
1: Performance artist.

0: квате. Однажды я уехала и Турцию потеряла.
1: Бандит,
0: мой завтрак, я хлынка и звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон.
1: Думаю,
0: давай эталон.
1: Full master turns me on.
2: Dicks.
0: Oh yeah.
2: My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: танцевали.
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя. Подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом.
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили. А вечерами около часов гоняли по району.
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя. Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик. Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик.

0: Ломаная
1: ass.
0: Только
1: dick.
0: Свистят по
1: my anal.
0: Только
1: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло
1: legs.

0: твоих
1: Finger in ass.
0: Как я хочу
1: Swallow come
0: Губами темная
1: ass
0: Разделяет нас И тревожная
1: Deep dark fantasies
0: Пролегла между нами Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Fat cock.
0: Меня.

0: смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: Why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
0: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
0: Full master.
1: Будем счастье дураком. Oh. Эти не умеют же.
0: Do anal.
1: Советую.
0: Dungeon master. Sex. Just lube it up. Sure, why not? $300.
1: I'm
0: coming.
1: Even when I'm
0: fisting. Dungeon master. Coming. Master.

0: do?
1: Gay website.
2: Медленно уплывают вдали, и меты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasy.
2: Верится, катится
3: fisting.
2: Голубой
3: dark hole.
2: Может, мы обидели зря. Закроет этот
3: ass.
2: Anal. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
3: semen.
2: Скатертью, скатертью
3: latex gloves
2: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasy
2: верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.
2: Голубой
3: dark hole
2: бежит
3: do anal
1: cock
3: horny anal
2: набирает cum. Ну зачем же это
3: sex
2: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
3: latex gloves
2: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.
2: Каждому, каждому
3: fantasies
2: верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Fingering my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом.
1: Семен.
0: Эти мысли.
1: Turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.
0: Так хотела я раздеться. Будто нож лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no.

0: же без оправданий, без... Тебя есть около
1: 300
0: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
2: Пока!

0: fantasies.
1: Я растворялась в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
3: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Больше не будет этих
1: фэнтези.
0: И растворялся в них.
2: Come on, let's go!